0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании

0: выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на «Радио Дача».
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Олег Газманов.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Владимир. Я звоню из города Краснодара. Хотел бы заказать замечательную песню «Алсу». Желаю всем отличной рабочей недели, хорошего настроения. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская, 1, ИНН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: настроение. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
0: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
1: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Хочу передать привет моей любимой девушке. Меня зовут Аня. Еще я хочу передать привет моей подруге Юле. Я их очень люблю. Прошу поставить песню «Шури». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году вырастут все виды пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, речь идет о страховых, социальных, накопительных пособиях, а также о выплатах военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Уточняются сроки и механизмы. Выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране, а привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в будущем году предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пособий, а также индексация пенсий военных в октябре. Все российские аэропорты с 1 сентября должны быть оснащены медицинскими пунктами по единому стандарту. Там помощь смогут получить не только пассажиры и сотрудники авиагавани, но и встречающие с провожающими. Как пояснили в Госдуме, раньше оснащение подобных кабинетов могло сильно различаться. Теперь же вводится общий для всей страны стандарт. И главной задачей будет оказание первичной, в том числе неотложной помощи. При этом, если человек будет не в силах добраться до медпункта сам, сотрудники придут или приедут к нему в другой терминал или даже непосредственно к самолету. В Минпросвещение посоветовали регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. По рекомендации ведомства они должны пройти с 15 по 21 февраля. Там же уточнили, что новый учебный год следует начать 1 сентября, а завершить 26 мая. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

важная часть жизни, но полагаться на фортуну целиком не стоит ни в каких делах, ни в сердечных, ни тем более в рабочих. Понедельник стартует. Всем доброго утра желаю я. Меня зовут Андрей Фролов. Здесь на радио «Дача». Рассчитывать будем, конечно же, только на самых надежных, ваших любимых, лучших отечественных исполнителей и, естественно, их хиты. Продолжим обязательно радовать вас только лучшей музыкой. Буквально через пару минут продолжим. Оставайтесь рядышком.

0: встреча.
1: Тельцам, скорпионам и водолеям не стоит откладывать разговоры, которых вы давно избегали. Есть шанс окончательно снять недопонимание и договориться даже по самым непростым вопросам. Овны, львы и рыбы почувствуют желание действовать быстро, но звезды советуют не торопиться. Сегодня полезно сначала собрать максимум информации, а уже потом принимать решение. Это убережет от лишних расходов и ошибок. Близнецы, девы и стрельцы могут получить интересное предложение, связанное с работой, обучением или новым проектом. Выбор, сделанный без спешки, окажется самым удачным. Раки, весы и козероги будут особенно внимательны к настроению окружающих. Именно ваше спокойствие поможет погасить назревающий конфликт и сохранить хорошие отношения.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов – тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: Так и вы сгребаете себя в кучу потихонечку. Уже пора, дорогие друзья. Понедельник начинается. Вперед, навстречу новым вершинам и достижениям. Всех с началом новой рабочей. Бодрого утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов. И, конечно же, буду вас радовать и заряжать энергией благодаря нашим суперхитам от самых звездных и ваших любимых артистов. Очень скоро продолжим. На горизонте у нас «Елка», Наталья Гордиенко и не только.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 773-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Русская акция на радио «Дача».
1: На радиодаче стартовала восьмая неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня еще один счастливчик получит от команды «Радиодача» подарок и отправится в финал нашего проекта. И этим человеком станет Алексей из Екатеринбурга. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы съездили с семьей на Кубу. Прислали нам оттуда классную фотографию, на которой вы держите в руках морскую звезду. Это буквально Патрик из «Спанч Боба». Расскажите, чего еще видели на Кубе, как отдыхали
2: очень хорошо, нам понравилось все. Были на острове с ягуанами, кормили их, можно сказать, с рук прямо.
1: Ягуан с рук кормили чем?
2: Хлебом.
1: Хлебом. В Карибском море вы плавали, насколько я понимаю. Расскажите, чем оно отличается, может быть, от нашего черного?
2: Оно очень прозрачное, там видно на глубине рыб, да, морские звезды. Сама атмосфера очень приятная.
1: Я вас понял. А морскую звезду долго искали или буквально наступили на нее?
2: Ну, на самом деле, это одно место мы нашли, где там вот их было несколько вот этих морских звезд. Вот, и фотографировались.
1: Я вас понял. Алексей, ну, за вашу шикарную поездку приз вам тоже стоящий подарим. От команды «Радиодача» вы получаете спортивную сумку и отправляетесь в финал нашего проекта под номером 34. В конце августа мы разыграем в финале два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Алексей, я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Будем надеяться на победу.
1: Да, желаю вам удачи. Впервые у нас участвуете в акции?
2: Впервые, да.
1: И сразу такое везение. Алексей, вы счастливчик, еще лотерейный билет обязательно купите. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое солнечное фото. Следующего победителя назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача».
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоиванская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Удачно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олег. Я живу в городе Усинск, республики Коми. Хотел бы поздравить своего внука, голубь Алексея Константиновича, с 18-летием, который живет в городе Новомосковской Тульской области. Алексей, желаю я тебе крепкого здоровья. Самое главное. И заказываю для тебя веселую песню. Большое спасибо, радио «Дача». Ты просто...

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания иммигрантов в России. Согласно документам, их обязали содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Контролировать их доходы будут налоговые органы и социальный фонд. Кроме того, дети мигрантов теперь должны выехать из нашей страны после 18-летия или оформить патент на работу. Также президент подписал закон, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг. Через них госорганы, госкомпании и Центробанка будут направлять юридически значимые сообщения. Они будут считаться доставленными, если адресат вошел в личный кабинет в течение 7 дней после их размещения. Более того, Владимир Путин согласовал документ, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. В продолжении выпуска накануне, в день военно-морского флота, Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством. По его словам, действовать нужно в рамках международного морского права, но решительно. Кроме того, на встрече с военнослужащими военно-морского флота глава государства в частности назвал ВМФ важнейшим элементом безопасности России. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данному моменту.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Нужен еще.
1: Максим, мой рай. Эдемовы блаженства для любого человека, который работает 5-2. Это сейчас слушать данную композицию, лежа в постельке и строить планы, куда бы пойти прогуляться в эту внезапно, вопреки всем прогнозам, наладившуюся погоду в столице. Да, согласен, больно смотреть за окошко, ребят. Поэтому закрывайте глаза, даже если вы уже в офисе за рабочим столом, и просто наслаждайтесь лучшими хитами от ваших любимых артистов здесь, в эфире Радио Дача. Очень скоро продолжу радовать вас только лучшими хитами, так что оставайтесь, далеко не убегайте. Всем бодрого утра!

0: каждый день на Радио Дача.
1: Сегодня, 27 июля, свой профессиональный праздник отмечают все работники МФЦ. С именинами можно поздравить Степана, Анисима, Петра, Ивана и Николая. Также эта дата ознаменовалась Днем памяти великого русского писателя Михаила Лермонтова. А любители вкусняшек могут отпраздновать изобретение гамбургера и крема-брюле.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

На заглавие этой композиции «Черная смородина» Seven Rose в тексте упоминают еще много различных растений и культур. Ну а если вы хотите сделать более цветущим и удобным свой участок, то непременно ловите в нашем эфире рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте ни в коем случае. Ну а из ближайших хитов тоже ловите и не пропускайте Хай-Фай, Хабиба и Наташу Королеву.

0: Вас находится в пути, в том числе и в аэропорт. Где бы вы ни находились, всегда можно связаться с родными, друзьями, близкими и коллегами. Благодаря эфиру «Радио Дача» происходит это в рубрике «Удачный момент». В финале каждой 60-минутки. Очень скоро очередной из них наступит удачный момент. Но также помните, что ежедневно в 12:00 у нас проходит программа «Удачный час». Целых 60 минут. Вы можете общаться друг с другом, присылать сообщения в нашу группу ВКонтакте и в мессенджере Макс, а также звонить и оставлять заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже принимаю их, можете звонить с радостью, все оформлю в лучшем виде.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я из Химок. Хочу передать привет моим родителям Наталье Колдневой и Валерочке, которые находятся вместе с нами, и заказать песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Россияне теперь могут заселиться в отель без бумажного паспорта или свидетельства о рождении, предъявив цифровой ID с помощью национальной платформы МАКС. Подобная услуга доступна в гостиницах, которые уже подключили данную возможность. Эту информацию посоветовали узнавать заранее до поездки. Функция доступна для российских граждан, включая несовершеннолетних. Напомню, ранее сообщалось, что с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить заселение гостей с помощью национальной платформы МАКС. Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде вузов нашей страны в 2027-2028 учебном году. Известно, что его проект будет разослан по университетам в начале будущего года для получения обратной связи. Уточняется, курс направлен на изучение социальных и правовых аспектов использования языка и укрепление грамотности как российских, так и иностранных студентов. В продолжении выпуска в Миноборнауки заявили, что вузы нашей страны не планируют отказываться от письменных работ студентов на фоне развития искусственного интеллекта. Там пояснили, что подобные работы способствуют тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: мощную композицию. Дискотека «Авария». «Небо». Прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Не менее хитово и драйвово продолжим это утро. Далее только самыми вашими любимыми артистами. Очень скоро в эфире прозвучит Ирина Салтыкова, Александр Добронравов, а также Николай Басков и Любовь Успенская. Не убегайте далеко.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это «Радио Дача».

Как известно, женщины любят ушами, но Александр Добронравов и про себя в этой песне не забыл. Королева для короля. Такой оборот он использует, как бы намекая, что я тоже не бог знает кто. Не знаю, можете ли вы позволить себе также себя поставить перед начальством, но, по крайней мере, к этому нужно стремиться. Я желаю всем сил и отличного настроения в это утро понедельника. И, конечно, не оставлю вас без классных хитов от самых лучших отечественных исполнителей. Впереди в эфире «Радио Дача». Очень скоро Анжелика Варум, а также Слава. Не пропустите.

0: минимум, неважно, где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты, по крайней мере, в этой композиции под названием «До рассвета», которая прозвучала только что в ваших динамиках. Ну, а для нас, для всего коллектива «Радио Удача», очень важно, с кем мы проведем наш юбилейный фестиваль «Удачные песни». 20 лет в эфире мы отмечаем и, конечно же, приглашаем всех и каждого вас, друзья, в особенности. И, естественно, порадуем на этом празднике 26 декабря на сцене «Лайф-арены» в Москве выступлениями самых крутейших артистов. Выйдут обязательно и споют перед вами Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и еще многие-многие другие. Более 20 артистов вы сможете увидеть за один вечер. Представляете себе? Такое нельзя пропускать. Билетики уже доступны. Вся информация и подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Bike.world. Категория 12+.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Владимир. Я из города Киров. Я очень люблю свою любимую бабушку, бабушку Риса. Она живет в соседнем регионе, Республика Коми. Я хотел бы ей передать большой привет и пожелать крепчайшего здоровья. Посвятите песню, ее любимую песню, Анасте Обаром. Спасибо, Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Известно, что финансовую помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общественного питания, зарегистрированные в соответствующих реестрах. Выплаты рассчитываются по числу сотрудников в штате при условии сохранения коллектива на уровне не менее 80% от численности на 1 июня текущего года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию. Риски существуют всегда, но задачей ведомства является не допустить распространения заболеваний после единичных случаев. Напомню, ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали сограждан о том, что лихорадка Денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электричке. Уже с 1 сентября проездные на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн. Условия останутся прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. А если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости. Стало известно число выходных дней в будущем году. Как сообщил РИА Новости представитель юридического института РУДН, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 118 дней. Такое предварительное число содержится в проекте производственного календаря, который подготовили в Министерстве труда. Окончательно он будет утвержден осенью. Добавлю, заключительный праздничный выходной в текущем году выпадает на позднюю осень. По случаю Дня народного единства отдыхать мы будем в среду, 4 ноября. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Костюшкин. В эфире «Радио Дача» с песней «Женщина, я не танцую». По моим наблюдениям, в питейных заведениях, если женщина решила потанцевать с кем-то или спеть, ее уже ничего не остановит, разве что Росгвардия. И спасибо им за эту работу. Извините, просто флешбеки от выходных еще не отпустили. Кстати, рассказывайте, как провели уикенд в нашем программе «Удачный час» с 12 до 13.00. Принимаем все ваши приветы, поздравления и любые другие сообщения с содержанием, которые вам заблагорассудится в нашей группе ВКонтакте. Например, заходите, там соответствующий пост уже опубликован. Также пишите нам в мессенджере Макс или звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

наша матушка-земля богата местами, где можно отдохнуть этим летом, да и в любое другое время тоже сделать яркие фото, а уже с помощью них поучаствовать в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача. Мы получили уже огромное количество ваших снимков и историй, которые связаны с какими-то яркими, клевыми моментами, которые вы уже успели провести с друзьями, родными и близкими. И, кстати, этим утром выявили очередного финалиста, который поборется за главный приз 28 августа. Все подробности узнавайте на нашем официальном сайте radiodach.ru для слушателей старше 18 лет.

0: Серьезные и нескромные заявления принимаются в программе «Удачный час» с 12 до 13.00. Здесь в эфире «Радио Удача» ежедневно. Вы тоже можете поучаствовать и отправить какое-нибудь послание, желательно максимально интересное, подробное, необычное для кого-то из своих близких. Пишите нам в группе ВКонтакте. Пост уже соответствующий опубликован. Также можете отправить свое письмо в мессенджере Макс. Ну и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Уже принимаю ваши заявки.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: d.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, Радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям, кто меня знает. Пожелать им хорошего летнего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах. Их выпускниками в текущем году стали более 33 тысяч молодых специалистов, что на 10% больше, чем было в 2025-м. Мэр столицы подчеркнул, они получили востребованные профессии для ключевых сфер городской экономики – транспорта, здравоохранения, строительства, финансовой области, безопасности, креативных индустрий и других направлений. При этом почти две трети выпускников начали работать еще во время обучения. Жители Московской области, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5000 рублей к юбилею свадьбы. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве социального развития региона, подчеркнув, что для оформления пособия нужно подать заявление. На данный момент этой меры поддержки воспользовались более 5500 подмосковных семей. В Москве снизилось число ДТП с автомобилями каршеринга. Так, за первую половину текущего года подобных аварий стало на треть меньше. Уменьшилось и количество пострадавших в них, заявили в столичном департаменте транспорта. Добавлю, ранее заммэра столицы Максим Лексутов сообщил, что каршеринг становится более комфортным и безопасным сервисом. Снизить аварийность помогают такие меры, как верификация через мос.ру, оценка стиля вождения, штрафы и ограничение доступа за опасную езду. В столичном регионе в течение всей наступившей рабочей недели прогнозируются дожди, но они будут умеренными. Об этом сообщили в гидрометцентре. В свою очередь, в центре ФОБОС заявили, что в ближайшие выходные в Москву и область вернется жара. 1 и 2 августа воздух будет прогреваться до плюс 31. Добавлю, сегодня в регионе до 22 градусов выше нуля, местами возможен сильный дождь. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Да, все верно. Это та самая 60-минутка, которую делаете вы, друзья. Проявляйте креатив, искренность и красноречие в собственных посланиях, и тогда непременно окажетесь среди тех, кому посчастливилось и удалось отправить в эфир любимой радиостанции сообщение для кого-то из своих коллег, друзей, родных и так далее. Вспомните, кто сейчас проводит последнее время перед обедом или саму трапезу под наши хиты, и пишите им. Давайте заглянем в группу ВКонтакте. Там уже отметилась Екатерина Житкова. Она шлет привет своему обожаемому мужу Сергею, который сейчас трудится на даче. Сил вам и терпения, Сергей. Желаем. Также Екатерина шлет салют своей любимой спортшколе «Партизан» в городе Брянск. Название внушающее доверие, я бы так сказал. Там подготовят как следует. Всем отличной погоды желает Екатерина, и я к этому, естественно, присоединяюсь. Отправляйте сообщения под постом в комментариях на стене нашей группы ВКонтакте. Также шлите их в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Энгельса. Желаю всем радиослушателям отличного настроения. Желаю всем хорошей трудовой недели. И хочу послушать песню Муслима Магомаева «Королева красоты». Спасибо, радио «Дача».
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Мария, я из Москвы. Я бы хотела передать вместе со своей коллегой привет нашей коллеге, доброй гречанке. И хотим передать, что надо бросать эти отчеты. Просим поставить песню певицы Максим «Ветром стать». Спасибо, Радио Дача.

Продолжаем удачный час. Здесь на радио «Удача». Ваши приветы и поздравления зачитываю. Уже в группе ВКонтакте огромное количество на нашей стене под специальным постом в комментариях накопилось их. Давайте рассылать. Но первым делом из мессенджера Макс читаю сообщение Екатерины. Она передает привет своему мужу Ивану. Я его очень сильно люблю, пишет. Еще бы. И, пользуясь моментом, Катя поздравляет свою дочь Викторию с завтрашним днем рождения. Вот берите пример с Екатерины. Никакие приметы ей вообще не важны, что заранее не поздравляют и так далее. Екатерина своей дочери Вике желает, чтобы солнце светило ярко и окружали только хорошие друзья. Далее Елена шлет привет своему мужу Динару, двум сыновьям Роберту и Роману, а также лапочки дочки. Ого-го, сколько у вас детей. Елена, с этим вас мы, в свою очередь, поздравляем и, конечно, желаем силы терпения. Они возвращаются с моря и всей большой компанией и скоро приедут домой. Счастливой и удачной вам дороги. Александр Петроченко пишет, что отдыхает сейчас с другом Лехой на даче. Отмечают день рождения, если только вы и

Леха, это довольно грустно. Но мы составим вам компанию непременно, так же, как и всем остальным слушателям. Впереди только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей, которые вы, кстати, можете заказывать по номеру в Москве по-прежнему 8495-995-2555. Ну и, конечно, пишите в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте. А мы движемся далее.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Удача». Меня зовут Александр. Я звоню со Старого Оскола. Я хочу для своих любимых женщин, Верунки и Иришки, заказать песню «Малежика». А вам, Радио «Удача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: По-прежнему принимаю ваши приветы и поздравления в группе ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. И давайте очередную порцию отправлю к вам в динамики. Ирина передает привет мужу Константину, сыну Ивану и дочке Кристине, у которой, кстати говоря, сегодня годовщина. Поздравляет, собственно, с этим событием вас. И также передает привет всем дачникам СНТ Яблонька. Ну, просто огромный ворох событий у вас, Ирина, и тех, кому вы хотите передать добрые слова. Собственно, сделано. Далее. Любовь шлет привет своим деткам, сынишке Матвею и дочке Ульяне. Мама вас очень любит. Это важный посыл. Не забывайте такое говорить детям, естественно. Следом. Катюше и Диме отправляется привет от Юли. Она говорит, что огурцы, перец и помидоры были восхитительны. Спасибо за урожай. Ну и самой тоже нужно прикладывать руку иногда к таким вещам. Юлия, не забывайте не только принимать посылки от своих друзей. И последнее на данный момент зачитаю из мессенджера Макс. Например, давайте что-нибудь. Вот, например, семья Барановых из Краснодарского края поздравляет своего любимого мужа, отца, деда и даже прадеда Баранова Виктора Васильевича. Целый стих вам отправили, все зачитать не успею, но там, естественно, наилучшие пожелания, чтобы были молоды душой, чтобы всегда была весна в сердце и так далее, и так далее. Естественно, вас с юбилеем весь коллектив «Радио Дачи» тоже поздравляет. Мы идем далее. Не забывайте звонить и заказывать ваши любимые песни по номеру в Москве 8495 995 2555.

телефон разрывается в удачном часе, как обычно, на радио «Дача». Друзья, делаю все, что могу, принимаю по возможности ваши заявки, ну и, конечно же, зачитываю самое интересное, что вы отправляете в мессенджер «Макс» и в нашу группу ВКонтакте. Сергей поздравляет свою супругу Давыденкову Олесю и себя, конечно же, с рождением уже пятого сына. 22 июля это буквально произошло, мы, естественно, присоединяемся, ну и желаем знать меру, наверное. Далее Мирон передает привет своей маме. Она сейчас делает уборку, пишет он. А почему ты не с ней? Почему у тебя в руках телефон, и ты пишешь нам сообщение? Нет, это, конечно, дело хорошее, но надо чередовать как минимум. Скоро, пишет Мирон, мы поедем на море и отдохнем всей семьей. А, вот в чем причина. Ты решил, что маме хватит отдыха и не надо ей помогать. Минигуль доброго дня желает всем, кто ее слышит, и желает здоровья сыну Марату. Он трудится на даче весь день под нашу передачу. Это, кстати, облегчает любые труды, так что берите пример с Марата. Ксюша Соловьева передает привет тоже мужу. Он уехал в командировку. Возвращайся скорее, пишет Ксения. Любим и скучаем. С кем, правда, не уточнила Ксюша. Ну, наверное, с кем-то из домашних. Что ж, мы идем дальше. Удачный час продолжается. Пишите по-прежнему в группе ВК, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сыгуинов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой. И привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре.

0: Реклама.
1: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Кредитная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 30 июля по 1 августа. Москва. Лайф-арена. Чемпионат России по вольной борьбе. Главное борцовское событие года. На ковер выйдут лучшие борцы России, чтобы доказать свое превосходство и получить право защищать российский флаг на чемпионате мира. Чемпионы Олимпийских игр Заурбек Сидаков и Заур Угуев. Чемпионы мира и Европы. Чемпионат России по вольной борьбе. Лайф-арена. Билеты на сайте sporttrack.online. Трансляция на sportrussia.tv. 6+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 925-33-17.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: С вами разговаривает Стас из Набережных Челнов. Просьба поставить Нэнси «Дым сигарет с ментолом» для Надежды Александровны Скудымкара с наилучшими пожеланиями. Спасибо, Радио Дача.

Продолжаем отправлять ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Здесь в эфире Радио Дача. Собственно, давайте заглянем в комментарии под последним постом в нашей группе ВКонтакте. Здесь Николай шлет привет любимым сыновьям Алексею и Антону. Пожелайте всего наилучшего и включите что-нибудь хорошее. Иного мы и не имеем. София передает привет бабушке и дедушке, а также поздравления с днем свадьбы. Они вместе уже 41 год. Всем бы так, рассказали бы какой-нибудь секрет, как так долго протянуть. До финала часа мы продолжаем тянуть передачу «Удачный час» и отправлять вашим друзьям, знакомым и коллегам самые теплые слова, которые вы напишете или скажете сами. Звонить можно по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте. Я из Бурятии, из города Улан-Удэ. Хочу поздравить твою сестру с днем рождения, Елену. Пожелать ей здоровья, всяческих успехов, хорошего настроения. И заказать песню Марка Кишмана в памяти. Спасибо, Радио Дача.

0: прошло, прошло.
1: Удачный час.
2: Последний раз финальную порцию отправлю в ваши динамики сообщений, которые вы написали в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Татьяна пришлет привет и поздравления семье Зайцевых, Олегу и Арине, в частности, с рождением сына. Вам самые теплые слова мама и папа отправляют, ну и себя тоже, Веселовых, с рождением внука поздравляют. Что-то все начали хвастаться сегодня своей плодовитостью. Видимо, наши слушатели курс государства на повышение рождаемости восприняли максимально серьезно и с полной отдачей вкладываются. Чуть-чуть утихомирьте свой пыл, выходные прошли, понедельник, надо уже и поработать на благо будущего поколения, как говорится. Ксения Ермакова также шлет привет дочери Варваре. Отдыхаем на даче. Наконец-то вырвались провести время вместе. Любим вас. Радиоудачи. И увидимся на концерте в вашу честь. Все остальные тоже приглашены. Кстати говоря, берите пример с Ксении. Юбилейный фестиваль удачной песни уже совсем скоро. Все подробности узнавайте на нашем официальном сайте. Полина шлет привет. Большой привет любимой бабушке Гали в Ярославль. Она сидит с моими детьми, пока мы с мужем путешествуем по северу. Всем удачной недели. Да уж, бабушка, у вас золото, что называется. И Галина привет из Оренбурга всем слушателям шлет, а в частности своему мужу Насырову Александру. Я тебя сильно люблю. Спасибо, что ты у нас есть. Твои три девочки подписались. Что ж, удачный час продолжается до 13.00. Еще одну заявку успею поставить. Не убегайте далеко.
3: Дачные объявления. Вы звоните.
4: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
5: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Олег Газманов.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер страны Александр Новак, пишет издание «Известия». По его словам, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Обстановка стабилизируется, нефтяные компании поставляют все необходимые объемы, работа ведется стабильно. Вместе с тем, вице-премьер отметил, что в некоторых регионах ситуация все еще непростая. К примеру, в Сибири вопрос топливного обеспечения решается практически в ручном режиме. Александр Новак заверил, что сложившаяся обстановка носит временный характер и подчеркнул, что правительство делает все для восстановления внутреннего рынка. Кабинет министров направит дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в регионах России. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, данные средства будут выделены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Их возведут в Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, Мордовии, Кабардино-Балкарии, Камчатском и Красноярском краях. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

тоже не поле перейти. Тем не менее, понедельник тоже может быть идеальным днем в неделе. Стараемся сделать его таким в компании «Радиодача». Подбадриваем вас отличными хитами. Совсем скоро будем слушать Вована, группу «Високосный год» и Аллу Рид. И в финале часа исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кому-то точно поднимем настроение в этот понедельник. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.

0: интересно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: В Москве, кстати, небеса чуть-чуть всплакнули, видимо, от радости, что новая рабочая неделя началась. А еще потому, что сегодня определился новый финалист в акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. И когда нужное количество финалистов наберется, мы среди них разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот такие классные подарки. И это еще не все, друзья. Будут и другие призы для удачного отдыха. Чтобы их получить, нужно принять участие в акции «Лето с сюрпризом». Для этого заходите на сайт radiodacha.ru, проходите регистрацию, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. В общем, пока время есть, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет удачи вам и чудесного дня!
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: нашем небе появится вторая звезда, то все планеты закружатся в безумном танце, и мы, в принципе, уже и не увидим, что будет дальше. Так что пусть уж остается одна звезда по имени Солнце. Оно и светит, и греет, и питает нас витамином D. А больше ничего и не надо. Ничего, кроме музыки радиодачи. Совсем скоро будем слушать Наташу Королеву и Татьяну Овсиенко и исполним долгожданную музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дождя.

0: Ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я звоню из города Серпухов. Морозова Светлана Михайловна. Хочу заказать песню для своего спата. Песня Юрия Шатунова «День рождения». У него сегодня у Юры юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Самое главное, я желаю ему здоровья, конечно. А так удачи по жизни и всего самого-самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На заключительном пленарном заседании председатель Нижней палаты Вячеслав Володин отчитался о работе депутатов за 5 лет. Всего принято 2980 федеральных законов. Также он заявил, что послания президента федеральному посланию прошлых лет исполнены полностью. Кроме того, изменился и портрет среднестатистического парламентария. По данным ведомостей, за 30 лет средний возраст депутата увеличился на 7 лет с 45 до 52. Прирост происходил примерно на год с каждыми новыми выборами. Нынешний созыв стал рекордным по числу женщин, не менее 80, это 17% от общего числа состава. Всего за историю 8 созывов мандаты получали как минимум 316 женщин. В Москве запустили высокотехнологичную линию по выпуску жидких стерильных лекарственных препаратов, в которую вошел комбинированный препарат для лечения катаракты, способствующий восстановлению ткани глаза. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Технологическая линия заработала на территории технопарка Мосмедпарк. Первым продуктом, выпущенным на новой линии, стали глазные капли. В их числе препарат для снижения внутриглазного давления, предназначен для лечения глаукома. Это первый медикамент подобного назначения, произведенный в столице. Также в ассортимент вошли капли для лечения катаракты. 30-градусная жара вернется в Москву с 1 августа. Согласно прогнозу синоптиков, в первые выходные августа в центральной России установится антициклон. Он принесет ясную погоду и значительное потепление. В ночь на 1-2 августа температура в столице ожидается плюс 13, плюс 18. Днем воздух прогреется до 30 градусов. При этом конец июля будет более прохладным. Завтра регион попадет в теплый сектор северо-атлантического циклона. Столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Вместе с теплом в Москву придут и грозовые ливни, и порывистый ветер. Этот выпуск завершен. Следующий через час. Далее Жанна Фриск и песня «Портофино» прозвучит сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

«Диско-дача». Каждую пятницу и субботу с удовольствием встречаем программу «Диско-дача» в нашем эфире. И в течение 3 часов зажигаем энергично под лучшие отечественные танцевальные хиты. Ближайшая программа «Диско-дача» вернется в эфир в пятницу в 20:00 по московскому времени, поэтому обязательно присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. А пока наслаждайтесь наступившим понедельником в компании любимых песен. Исполнят их для вас Джаз Дурен, Вадим Усланов и Слава на радио «Диско-дача». Совсем скоро.

цветы можно подарить просто потому, что человек, который нравится, есть в этом мире. А можно поднять настроение после рабочего дня приятным букетиком. И песни мы тоже дарим в эфире «Радиодача» в рубрике «Удачный момент». Чтобы оставить свою музыкальную заявку, нужно позвонить к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555 и что-то приятное сказать. И приятные песни, приятные, ждут вас далее на «Радиодаче». Будем слушать группу «Градусы», Владимира Преснякова и Ольгу Бузову уже совсем скоро.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: загар. Приятного лета желаем всем слушателям радиодачи, отличного настроения. И обещаем далее в эфире любимую музыку. Скоро послушаем душевную песню Никиты Марии Зайцевой и диджея Фурса. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов. А я...

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Это Лиля, город Пушкино. Бывшая пациентка пансионата «Времена года». Сейчас временно в городе Пушкино, дочке нахожусь. Скучаю по пансионату. Поэтому прошу передать привет моему лучшему другу Пилкину Николаю Анатольевичу в виде песни группы «Любэ», песня «Атас». Спасибо большое, радио «Дача». Всем привет и всем сотрудникам, всем пациентам. Всего вам самого доброго, самого хорошего. Спасибо большое. До свидания.
3: Глеб

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. МВД России предупредило о новых мошеннических схемах. Злоумышленники намеренно оставляют карты в банкоматах, а затем обвиняют случайных прохожих в краже и требуют решить вопрос на месте деньгами. Граждан призывают не трогать чужие карты, не реагировать на провокации, сразу обращаться в банк или полицию. Кроме того, зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества, когда лжесотрудники банка сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в проигрыше. В таких ситуациях рекомендуется немедленно прерывать разговоры и перезванивать по официальному номеру. В МВД подчеркивают, что ключевая защита, информированность и устойчивость к эмоциональному давлению. Исследование, результаты которого приводит газета «РУ», показало, что удовлетворенность работой среди россиян в среднем составляет 4 балла по 10-бальной шкале. Самыми счастливыми на рынке труда оказались жители Татарстана и Башкирии, тогда как наименьшие показатели зафиксированы в Самарской и Свердловской областях. Москва расположилась в середине рейтинга. Главным критерием счастья в профессии для большинства опрошенных стал уровень дохода. На втором месте – качество руководства, на третьем – поддержка коллег. Также респонденты отметили важность гибкого графика и возможность работать удаленно. Наиболее довольными своей работой названы сотрудники сферы HR и управления персоналом. Команда «Радиоудача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Полина Гагарина, Олег Газманов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, а также Михаил Шафутинский, Кай Метов, Инна Маликова, группа «Новые самоцветы», Андрей Державин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час, а далее прозвучит песня «Москва-Владивосток» в исполнении Юлии Савичевой.
0: Прямо сейчас.

0: спать где-нибудь на берегу, потягивать прохладительный напиток, получать солнечные ванны и никуда не спешить. Это называется отпуск, чего вам всем и желаю, друзья. И обещаю украшать этот летний понедельник музыкой радиодачи. У нас ее очень много. После Димы Билана будем слушать группу «Винтаж», Александра Добронравова и Наталью Гордиенко. Оставайтесь с нами. Всем хорошего настроения.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

20 лет, именно столько радиодача радует слушателей любимыми отечественными хитами. И недалеко, собственно, до грандиозного события нашего юбилея, который отпразднуем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И наслаждаемся по-прежнему любимыми хитами в этот понедельник. Уже скоро послушаем Дениса Майданова, Анну Герман и группу «Витин». Остаемся вместе.

0: Оказывается, больше половины россиян каждый раз мечтают, чтобы их отпустили с работы пораньше, часа на 2-3. Они сразу же идут домой, в родные стены, как говорится. Но все ж пока лето. Друзья, не стоит торопиться снова лечь на любимый диван. А как же прогулки, встречи с друзьями? Когда, как не летом? Это же гораздо приятнее, чем зимой, согласитесь. И приятные встречи ожидаются далее на радио «Дача». Будем слушать Хабиба и Алену Апину. И сразу же после заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я звоню конкретно с дачи города Электросталь, СНТ Дубки. Хочу поздравить свою супругу Татьяну с юбилеем, с 55-летием. Пожелать здоровья, любви, удачи во всем, благополучия, всего самого прекрасного, лучшей дороги в жизни. И прошу поставить песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва заявил, что экономика России по паритету покупательской способности занимает 4-е место в мире, уступая Китаю, США и Индии, и остается первой среди европейских стран. При этом российский лидер отметил, что по темпам экономического роста страна также опережает Евросоюз. Президент указал на существующие риски, связанные с ускорением инфляции, однако подчеркнул, что ключевым преимуществом текущей экономической политики является устойчивость финансово-экономической системы России. По его словам, этот фактор позволяет обеспечивать развитие промышленности, включая оборонную отрасль, а также решать социальные задачи. Обращаясь к парламентариям, Владимир Путин добавил, что наша страна достойно проходит нынешний исторический этап. 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. Такой документ подписал глава государства Владимир Путин. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете, при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». В программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час. Далее прозвучит песня «Безоружно» в исполнении Полины Гагариной в нашем эфире. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного дня и настроения.

0: Дача.
1: Привет всем слушателям радио Дача. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании.

телефон, а там кто-то из слушателей радио «Дача» желает отправить привет или поздравление в рубрику «Удачный момент». Рады будем абсолютно всем. Напомню только номер для связи 8-495-995-2555. Без этих цифр точно и никуда. Так что звоните, аппарат в режиме ожидания. Осчастливим кого-то добрым словом и любимые песни уже в финале часа на радио «Дача». А чуть раньше будем слушать шикарные хиты Николая Баскова, Анжелики Варум и Ани Лорак.

0: невозможно найти выход, даже ежик и тот нашел в известном мультфильме. А мы будем идти на музыку. Пусть туман это наступившая неделя, тем не менее уже примерно знаем, что музыки будет много на радиодаче для вас. Это уже большой плюс, а значит и работать будет веселее, и жить в целом. В ближайшие минуты будем подпевать классным хитам Артура Пирожкова, Ирины Муравьевой и группы «Интонация». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Давайте доводим вас до финала этого музыкального часа. Завершим его красиво, торжественно. Исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем еще несколько потрясающих хитов. Среди них композиция Алены Петровской и Олега Газманова на радио. «Дача», доброго понедельника вам!
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Платова Елена Петровна. Поздравляю своего мужа, Платова Андрея Юрьевича, с юбилеем. Ему сегодня исполнилось 55 лет. Желаю ему здоровья, счастья и всех благ. Еще присоединяется поздравление наш сын Платов Денис Андреевич. Заказывает для виновника торжества песню «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 августа на портале госуслуги запустят единый сервис получения льгот с помощью карты МИР. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис станет доступен в 3 пилотных регионах – Ростовской, Тюменской областях, а также Республике Башкортостан. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Его пользователям не нужно будет дополнительно предъявлять документы, чтобы подтвердить льготный статус, так как информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем. Среди льгот – скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Вскоре станут доступны и льготы на проезд в пассажирском транспорте. Россияне все чаще ремонтируют старую технику вместо покупки новой. Сервисные центры фиксируют рост обращений от владельцев электроники, выпущенной более 8 лет назад. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на данные ремонтных мастерских. Наибольшей популярностью среди услуг пользуются замена аккумулятора. Такие заявки составляют 46% от общего числа обращений. В 20% случаев требуется замена дисплея, еще 15% приходится на ремонт цепи питания и разъемов для зарядки. Наиболее активными потребителями услуг по ремонту старой техники стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. 30-градусная жара вернется в Москву с 1 августа. Согласно прогнозу синоптиков, в первые выходные августа в Центральной России установится антициклон. Он принесет ясную погоду и значительное потепление. В ночь на 1 и 2 августа температура в столице ожидается плюс 13-18. Днем воздух может прогреться до плюс 30. При этом конец июля будет более прохладным. Завтра регион попадет в теплый сектор североатлантического циклона. Столбики термометров поднимутся до плюс 26. Вместе с теплом в Москву придут и грозовые ливни, порывистый ветер. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Юлия Савичева. Сразу после выпуска прозвучит песня «Никак».
0: Прямо сейчас

дачный плейлист. По утрам в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов и сочных клипов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И зная, что музыки будет очень много далее на Радио Даче, скоро послушаем с удовольствием группу А-студио, группу Браво, Сергей Ростов и Авраам Руссо. Вот такая подборка. Оставайтесь с нами.

Маркович всегда поднимет настроение, сделает любой понедельник самым счастливым днем недели. Просто после группы А-студио с удовольствием будем слушать группу «Отпетые мошенники», Юрия Антонова и группу «Фабрика». И вашу заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните на радио «Дача», телефон в режиме ожидания.

0: что такое акция «Лето с сюрпризом» на Радиодаче. Если нет, срочно заходите на сайт radiodacha.ru и внимательно все читайте. Параллельно регистрируйтесь, приложите к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные, необычные, креативные фотокарточки Радиодача будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где уже 28 августа мы разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех в ближайшие минуты будет классная песня в исполнении Султана Лагучева. А после мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: t.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Удачно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана, я из Советского. Хочу поздравить Вячеслава, моего мужа, с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, процветания. Прошу поставить для него песню Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Спасибо, радио «Дача».
0: Люблю,

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября будущего года все квитанции за жилищно-коммунальные услуги будут направлять россиянам в личные кабинеты госуслуг, если пользователи не откажутся от такого способа доставки. При этом отдельным категориям лиц сохраняется доставка бумажных квитанций, перечень которых определен законом. В документе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете, при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России завершился прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1,5 миллиона человек подали документы через госуслуги, сообщили в Миноборнауке. В числе наиболее популярных направлений подготовки – инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационная система и технологии. МВД России предупредило о новых мошеннических схемах. Злоумышленники намеренно оставляют карты в банкоматах, а затем обвиняют случайных прохожих в краже и требуют решить вопрос на месте деньгами. Граждан призывают не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и сразу обращаться в банк или полицию. Кроме того, зафиксирован рост случаев телефонного мошенничества, когда лжесотрудники банка сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в проигрыше. В таких ситуациях рекомендуется немедленно прерывать разговор и перезванивать по официальному номеру. В МВД подчеркивают, что ключевая защита – это информированность и устойчивость к эмоциональному давлению. Исследование, результаты которого приводит газета «РУ», показало, что удовлетворенность работы среди россиян в среднем составляет 4 балла из 10-бальной шкалы. Самыми счастливыми на рынке труда оказались жители Татарстана и Башкирии, тогда как наименьшие показатели зафиксированы в Самарской и Свердловской областях. Москва расположилась в середине рейтинга. Главным критерием счастья в профессии для большинства опрошенных стал уровень дохода. Затем идут качество руководства и поддержка коллег. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «Ты грустишь» в исполнении Валерии Стаса Пьехи.
0: Прямо сейчас.

0: себя съем. Самое главное, не терять вкус к жизни, тогда и утром будет приятно покушать, так сказать, и ночью вдвойне. Кстати, более половины россиян признались, что на ночь глядя грешат, так сказать, любят поесть чего-нибудь, в холодильник отправляются, а там уже как в тумане, все. Далее, отличная музыка, без, скажем так, в огромном изобилии ожидается на радиодаче. Будем слушать хиты Сергея Лазарева, Наташи Королевой и Аллы Рид уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 773-387-5407.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

Это на радио «Дача» Сергей Лазарев с композицией «Тут или там». Хочешь, не хочешь, а в танец тянет, знаете ли. И тянет уже отпраздновать юбилей радио «Дача». 20 лет в эфире отмечаем в этом году. Праздновать будем 26 сентября в лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И, разумеется, Сергей Лазарев тоже будет с нами, а еще его звездные коллеги Владимир Пресняков, Мария Зайцева и Денис Клявер, Анна Семенович, группа «Корни», группа «Не пара» и Александр Шоу, а еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты не пропустите в эфире радио «Дача». Далее будем слушать Ирину Аллегрову и сопрано турецкого.

0: Но если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. А ведь правда хорошо. И здорово, что работа заканчивается. Всех поздравляю с окончанием рабочего дня и приглашаю в чудесный, можно сказать, уже выходной такой вечер. Проведете его в компании Ивана Никитина на радиодаче. Я машу рукой, прощаюсь до завтра. Напоследок исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и включу классную песню Зары. Всем счастливо, удачного вечера. Мария Федорова, Радио Дача.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция Радио Дача. Лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере Астория Гранде из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и мегуслуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-090.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Олег Газманов.
8: Группа «Комбинация».
9: Сергей Лазарев.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Григорий Лепс.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Я из Сыктывкара. Передаю привет всем своим родным и близким. Желаю им самого лучшего здоровья и счастья. Хорошего лета. Я заказываю песню «Люби меня, люби». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Врачи имени Склифосовского Перми в России применили новый комплексный подход к лечению редкого осложнения после тяжелой травмы желудочно-плеврального свища. Это отверстие между грудной полостью и желудком, через которое его содержимое попадало в область легкого и вызывало хроническое воспаление. Как рассказала замэр Сиракова, пациент из другого региона на протяжении 17 лет жил с постоянной болью и серьезными повседневными ограничениями. Разработанная в Склифе новая комбинация щадящих методик позволила устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Сейчас мужчина уже вернулся к привычной жизни. Российский союз туриндустрии РИА Новости пишет, что заметно расширена география популярных круизных маршрутов по стране. Путешественники все активнее выбирают поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом по-прежнему пользуются направления по Средней и Нижней Волге. Кроме того, набирают популярность так называемые круизы-куски. Это формат, при котором туристы приобретают не полный круговой маршрут, а только отдельный отрезок, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. Россияне все чаще ремонтируют старую технику вместо покупки новой. Сервисные центры фиксируют рост обращений от владельцев электроники, выпущенной более 8 лет назад, пишет Газета.ру. Наибольшей популярностью среди услуг пользуется замена аккумулятора, замена дисплея, а 15% приходится на ремонт цепей питания и разъемов для зарядки. Черногория с 1 ноября этого года вводит визовый режим для России и еще 4 стран – Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Соответствующее решение правительство республики приняло сегодня, внеся изменения в действующее постановление о визовом режиме. Ведомстве пояснили, что данная мера направлена на полную синхронизацию визовой политики Черногории с нормами Европейского Союза. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час открывает певица Натали. Сразу после выпуска прозвучит песня «Поехали на дачу».

0: скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
2: Я беременна.
3: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: недвусмысленно Ирина Дубцова намекает нам в середине песни, что хит по-настоящему свадебный. Там тебе и горько кричат, и зайками друг друга называют, и поздравляют с днем свадьбы. Вот только к словам «люби меня долго» я бы добавил пожелание любви бесконечной, а не просто долгой. Вот так вот будет, на мой взгляд, максимально правильно. Всем говорю привет, у микрофона уже Иван Никитин. Говорю спасибо за солнце в эфире Марии Федоровой. Давайте продолжать в том же духе. Итак, друзья, впереди хит певицы Нюша, потом Рада Рай, ну и Саша Че. Ничего не забудем, только самое лучшее для вас поставим.
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпростор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5407.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Рожков в нашем эфире. Вот видите, как, друзья, как получается. Еще только начало недели, первый рабочий день на исходе, а нам уже предлагают пуститься на танцпол. Ох. По-моему, этому совету могут последовать либо те, кто сейчас в отпуске, и либо те, кто на даче. Там соседей за стенкой нет. Хочешь — танцуй, хочешь — пой. И в какой-то момент все получится само собой. Продолжит вечер понедельника также позитивно и легко. Хит Алены Апиной и дуэт Михаила Шуфутинского и Миа Бойко.

0: Магомаев на радио «Дача». Музыки нам всегда мало, это правда. На то мы и меломаны. Сегодня только поймал себя на мысли утром, что без музыки скучно и пусто. Включил радио, и вот она, музыкальная подборка для хорошего настроения. И старая тебе, и новая, и про любовь, и не про любовь. Столько музыки, сколько и не снилось. В общем, можно не отвлекаться и заниматься своими делами. А то включишь свой плейлист и давай отвлекаться. То включил, это включил. В общем, совсем не то, что любимое радио. Друзья, оставайтесь с нами. Впереди хит Николая Баскова. Ну и потом исполним заявку одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шар. «Шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита Пацанов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, Радио «Дача».

будут не скоро. Вот и не будем торопить события. А куда нам спешить, когда такое лето за московскими окнами наступило вновь? Вот прямо сейчас, друзья, открыл окно и наслаждаюсь. Ну и вот этот кондиционер, пусть тепло входит в студию радиодачи. А как мне дороги подмосковные вечера? Вот помните такую песню? Мне кажется, эта песня тоже навевает те самые летние приятные воспоминания. Уверен, в вашем городе тоже на погоду жаловаться не приходится. Лето радует своими объятиями. Давайте еще раз восхитимся, что нам говорят синоптики вот прямо сейчас, ну а потом вернемся к музыке и послушаем хит Татьяны Булановой и Таисии Повалий.

Тамара Кутидзе на Радио Дача. Прямо сейчас он занят подготовкой фото и написанием интересной истории для того, чтобы вы больше времени проводили вместе. Вот еще больше. Вот такой замечательный мужчина. А теперь подробнее речь вот о чем. В эфир радиодачи возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами и вдохновляться, конечно же, обязательно. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. За участие, конечно же, все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Один исполнитель совсем недавно в эфире про осенний пожар на деревьях. Теперь Наталья Подольская о поцелуе словно пожар. Подозреваю, следующий хит будет про пожар любви, который объединит два этих страстных огня воедино. Кстати, споет его группа «Фабрика» в ближайшее время на радио «Дача». В студии Иван Никитин. Всем желаю легкого понедельника.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой Радио «Дача». Меня зовут Колесова Надежда. Я из города Волжского. Хочу поздравить с днем рождения мою единственную, неповторимую сестренку Романову Веру. Родная моя Верочка, живи долго. У тебя есть для кого жить. У нас с тобой Владюшок и Алесеночек. Это наша радость, наша жизнь. И я тебе, родная моя, приказываю не болеть, быть счастливой. И я тебя очень сильно, сильно люблю. И поставьте ей, пожалуйста, песню Елены Ваенг «Желаю». Спасибо, дорогую

фразу «Как слышите, не знает даже Лолита». Куда уж мне рассуждать, как надо, как не надо. Так вообще запутаться можно. По-моему, лучше не мучить себя понапрасну. Сердце само подскажет, как надо. Вспомните себя, когда встречаете интересного человека в жизни. Все, вопросов ноль. Хочется познакомиться во что бы то ни стало. Скоро продолжим вот мечтать, сочинять и слушать вместе с группой «Градусы» и Егором Кридом. We'll be right back.

0: меня. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

новинка Юлианы Карауловой заряжает энергетикой голоса и эмоций. Потрясающий хит и хорошая новость в том, что с великолепной артисткой мы обязательно встретимся и на фестивале «Удачные песни» тоже. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве. Еще увидим Григория Лепса, группу «Отпетые мошенники», Анну Семенович и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: боже, какой потрясающий хит. Мы вспомнили 2009 год. А как актуально звучит сегодня. Красиво, невероятно. Можно даже просто читать стихи из этой песни и получать культурное удовольствие. Горячий шоколад. Прямо сейчас именно так называется эта группа со сладкой песней, со сладким названием «Береги». Кстати, иногда очень интересно вдумчиво почитать тексты песен, а не просто послушать. Сам так делаю, поэтому рекомендую, друзья, пользуйтесь. Кто знает, может быть, кому-то из вас тоже понравится. И я уже буду не один, нас уже будет двое. Вот так-то. Далее послушаем хит группы «Руки вверх» исполнителя Сергея Ростов. Ну и, конечно же, успеем узнать, кого же поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача».
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Маша, я из города Вязников. Сегодня у моей самой лучшей подруги Арины день рождения. Хочу ей пожелать всего самого наилучшего. Пусть исполняются все заветные мечты и желания. Пусть только лучшее ждет впереди. В честь этого прошу поставить ее любимую песню Алексея Воробьева «Сумасшедшая». Спасибо, радиодача.

«Назло гороскопом» звучит как «Назло маме сломаю шею», «Назло папе не буду читать книгу», «Назло другим буду вести себя плохо» и так далее, и так далее. И пошло, и поехало. Группа «Винтаж» на радио «Дача». Разумеется, все эти капризы с возрастом проходят, и уже взрослым ты, конечно же, понимаешь, что никто и никогда тебе не будет ближе и родней родителей, брата, сестры. Ну вот, друзья, вы все прекрасно знаете, как это бывает. Поэтому будем ценить момент, ну и, конечно же, близких тоже будем очень любить, ценить, обожать и обнимать. Вот так вот. Далее послушаем хит Аллы Рид и дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Тоже будет совсем скоро.

Дача, да. Если вы живете в загородном доме или находитесь на даче, то там так часто и кричишь: «Где ты? Где ты? Где ты?» Потому что можно быть и в доме, и на лужайке возле дома, и в сарае, и в баню дрова готовить, и где мы там только не можем быть. В общем, мест много, и громкий голос пригодится. Друзья, ну а дальше наш слух с вами музыкальный пригодится, потому что через пару минут послушаем хит группы «Дюна», Юлию Михальчик и ансамбль «Пламя». Оставайтесь с нами на любимой волне.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня.

0: Это и мошенники на радио «Дача», можно сказать, с гимном этого лета. И по каким бы морям и океанам мы не разъезжали во время отпуска, а все равно вернемся и снова поедем на родные берега. Посмотреть, проведать, искупаться, пожарить шашлыки и так далее и тому подобное. Впереди еще половина лета, так что гуляем в свое удовольствие у рек, озер, прудов и водохранилищ. Иван Никитин отдыхает прямо сейчас с вами на волнах радио «Дача», а впереди хит Валерия и группы «Витинс».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Анне. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо.

не пара на радио «Дача». В конце того самого интересного фильма всегда думаешь, а вторая часть будет? А какое там будет продолжение? Особенно если финал не очевиден и главный герой чудом остался жив. Сразу же заходишь в интернет и пишешь в поиске, планирует ли режиссер снять продолжение, и читаешь. Ох, друзья, сделаем небольшой перерыв, отдохнем, а потом послушаем хит Владимира Преснякова и новинку группы «Интонация».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Макаров на радио «Дача». Летом у каждого из нас своя пара. У одного это гитара, у другого велосипед, а у третьего любимая работа. Как совместить все эти три удовольствия в раз, я не знаю. Но, как говорится, стремиться к этому нужно. Хотя, если вы прямо сейчас в отпуске, можно просто лечь на шезлонги и разглядывать облака или звездное небо под музыку радио «Дача». Впереди хит группы «Демо» и дуэт Никиты и Марии Зайцевой.

0: про сливки на радио «Дача». Куда спешат уходящие сутки, все мы прекрасно знаем. Навстречу новому дню, новым идеям, новым встречам и делам. Иногда у меня даже возникает желание купить песочные часы, которые отмеряют ровно 24 часа, чтобы острее чувствовать время и больше всего успевать. В этом часе еще успеем послушать хит Игоря Корнелюка и певицу Алсу. А в следующем встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Я же всем говорю до завтра. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, Радио «Дача».

кто решил остаться также с нами на радиодаче. Мы всегда рады в любое время дня и ночи. И уже через короткую паузу предлагаю послушать вместе с нами хиты Евгения Осина, Димы Билана, Натали. Также можно передавать приветы в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа. А значит, звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. И радуйте друзей и близких в эфире радиодачи. Ну и себя, разумеется, любимых. Что уж скромничать. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

наше счастье с нами, имея в виду летний сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Ольгу Зарубину, Олега Газманова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Ани Лорак, Андрея Губина и многие другие.

летом. Еще один хит на радио «Дача». Спасибо группе «Хай-Фай». Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, думаю, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки уже в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнит хиты «Катилель», группы «Иванушки Интернешнл» и «Гринь».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Я звоню из Красноярска. Меня зовут Сергей. Передаю привет своей любимой жене Ирине. Желаю всего самого наилучшего, здоровья, счастья. Береги себя. Заказываю песню Екатерины Голицыной «Бессовестно счастливой». Спасибо, любимая Радио «Дача».

Любая самая бесконечная история имеет свой финал. Для тех, кто уже ждет завершения недели, конечно, придется немного подождать. Хотя и первый рабочий день у нас остался позади. С нами вторник, на календаре 28 июля. Наверняка среди нас найдутся те, кто отмечает свой день рождения. Вот и мы вас поздравим, причем одни из первых. А вы всегда можете присоединиться в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Для тех, кто не спит, уже скоро хиты Дмитрия Колдуна, Натальи Гордиенко, группа «Студио» и многие другие.

0: очень сложно.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Дмитрия Колдуна в эфире «Радио Дача», который, кстати, в первые дни лета был в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Там Дмитрий запустил фирменную машину времени, вспомнил про яркие моменты в своей карьере и рассказал о семейной жизни. В частности, певец объяснил, почему давно перестал реагировать на разговоры о своей фамилии, а еще рассказал о магической цифре 6 в своей судьбе. Можете найти видео-версию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если пропустили выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем хиты Дианы Гурской, Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы», Михаила Шуфтинского и

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

0: обонянием действительно играет в отношениях важную, хотя и неочевидную роль. Со временем аромат второй половины становится родным и вызывает чувство уюта. И мы можем по запаху даже отличить своего человека среди чужих. Ну, конечно, все это не так развито, как, допустим, у животных, и мы не обнюхиваем друг друга при встрече, хотя, кто знает, у каждого своя история. В нашей музыкальной уже скоро хиты Стаса Михайлова, Аниты Цой, Надежды Кадышевой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я сам из Витебской области. Меня зовут Николай. Привет жене Ольге, дочери Ирине, зятю Сергею, внукам Владику и Славику. Прошу вас поставить Эдуарда Силя. Огромное вам спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие сценарий, и снять настоящее кино. Жанр и продолжительность фильма уже зависит от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика. И мелодрамы со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Паскаля, Хабиба, Виктора Королева, Ирины Круг и других любимых артистов радиодачи. Желаем всем доброй ночи!

мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести наступивший вторник где-то на пляже, Леша, на шезлонге, ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать, не работать. Отдельный привет тем, у кого сейчас отпуск. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Ума Турман», Никиты и Марии Зайцевой и не только.

0: которую смело можно отнести к категории «летний хит». А таких у нас в эфире немало. В каждом часе, чтобы настроение было солнечным и легким. Лето продолжается, и хочется верить, что у кого-то из вас сейчас еще и отпуск с большими планами, поездками, встречами, ну или просто заслуженным отдыхом без спешки. Ведь такой сезон бывает всего раз в году. Так что берем от лета по максимуму впечатлений, эмоций, тепло, хорошую музыку и уж точно не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы Five Star Family, Тейси Повали, Владимира Преснякова и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Уфы. Хочу послушать песню Марины Хлебниковой, передать привет своим друзьям и слушателям радио «Дача». Всем желаю прекрасных дней, спасибо большое.